0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде Acer ноутбугы, Ryzen 5 процессорымен бар жоғы 229 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от Сетта Жолдос в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Сингапуром правительство договорилось о сотрудничестве в области управления водными ресурсами, отходами, транспортными и торговыми экосистемами. Премьер-министр провел встречу со старшим министром страны. Также в соглашение входит обмен опытом, повышение квалификации казахстанских специалистов и внедрение современных подходов. Казахстан и Саудовская Аравия увеличат количество авиарейсов. В Риаде подписали соглашение о воздушном сообщении. Договор будет развивать торгово-экономические и деловые связи, туристическое и культурное сотрудничество, а также привлечет инвестиции. Теперь количество рейсов вырастет с 28 до 70 в неделю. Как сообщает Минтранспорт, также авиаперевозчики планируют открыть прямые регулярные маршруты между Астаной и Эр-Риадом. Новый остров появился в Мангыстау из-за обмеления Каспия. Он находится примерно в 30 километрах от села Бултина. Новый участок суши назвали рыбачий. Остров уже стал местом обитания животных. Встречаются волки, дикие кабаны и барсуки. А в прибрежных водах различные виды рыб и птиц. Подобные изменения наблюдаются в районе островов Кулалы, Морской, Святой, Подгорный, Ушарал, Маяк, Шыккан и Долги. Отмечу, обмеление заметно во всех странах, омывающих Каспий, Туркменистане, России, Азербайджане и Иране. По оценке экологов, темпы обмеления могут ускориться в ближайшие десятилетия. Число погибших в результате сели на границе Непала и Китая уже достигло 160 человек. Бедствие началось вчера утром. Землетрясение магнитудой 4,4 вызвало обрушение ледника, который временно перекрыл русло реки. А последующий прорыв естественной дамбы привел к сходу мощной грязекаменной волны. Пограничная инфраструктура, дороги, мосты и линии электропередач полностью уничтожены. По предварительным данным, это 9 гидроэлектростанций, 19 автомобильных мостов и 40 километров магистрали. Среди пропавших без вести числится около 670 человек по обе стороны границы. Разрушительный сель сошел в пик туристического и паломнического сезонов. Среди пропавших сотни граждан Индии, США, Австралии и европейских стран. Крупномасштабная спасательная операция продолжается. Преступление 14-летней давности раскрыто с помощью ДНК-экспертизы. Как заявили в МВД, криминалисты и оперативники продолжают возвращаться к преступлениям прошлых лет. Повторно изучают сохранившиеся следы с использованием новых актуальных методов криминалистических исследований.
5: По Павлодарской области. В 2012 году на территории одного из садоводческих обществ была изнасилована и убита 62-летняя женщина. На тот момент установить преступника не удалось. Однако работа по раскрытию преступления не прекращалась. В результате совместной работы оперативных сотрудников и криминалистов, а также проверки по ДНК-учету, удалось установить подозреваемого, ранее судимого мужчину 1964 года рождения. Проведенный ДНК-анализ подтвердил его причастность к преступлению. Мужчина признал вину. Подозреваемый задержан и санкции суда арестованы.
4: Систему Сергек будут внедрять в Конго. Африканская компания посетила казахстанский офис и заключила соглашение. Отмечу, у интеллектуальной системы Сергек есть проект в Узбекистане. Также пилотные программы запускались в Индонезии, Монголии и на Филиппинах. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 459 тенге 2 тиена, евро 536.27, российский рубль 5 тенге 45 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в Астане без осадков, 28 градусов, Алматы облачно, 30. В Костанае, Петропавловске, Уральске, Усть-Каменогорске 24, в Караганде, Актюбе 26, в Семей, Актау 28, в Павлодаре, Кокшетау, Кунае, Вежес-Казгане 30, в Атырау, Талдыкургане 32, в Таразе, Кызылорде 34, а в Туркестане, Шымкенте 36 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
6: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне «Чарити» от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Президент произвел ряд кадровых изменений. Освобождена от должности чрезвычайный полномочный посол в Северной Македонии, замминистра обороны, заместитель управляющего делами президента, заведующий общим отделом администрации президента и вице-министр энергетики. Все они стали новыми депутатами Курултая. Партия Адилет распределила депутатские мандаты в Курултае первого созыва. В Астане партийцы провели заседание Бюро Политсовета. Утвержден список депутатов, он направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации. Напомню, Адилет получила 110 депутатских мандатов из 145. Завтра в Астане пройдет первая сессия Курултая. Депутаты принесут присягу и выберут спикера нового однопалатного парламента. Отбасыбанк возобновляет прием заявок по программе УМАИ для работающих женщин с официальным доходом. Старт с 31 августа. Среднемесячный чистый доход семьи должен быть не более 1 250 000 тенге. Наличие другой недвижимости не ограничивает участие. Также можно привлечь созаемщиков. Сумма займа до 50 миллионов тенге. 184 казахстанца получили в этом году международную стипендию «Болашах». Опубликованы списки. Еще 51 ученый получил возможность пройти научную стажировку за рубежом. Число новых стипендиатов «Болашах» оказалось ниже, чем годом ранее. В прошлом году международную стипендию получили 217 казахстанцев. В Алматы каждый четвертый автомобиль провалил проверку на выбросы. С начала года более 1300 машин превысили нормы. По данным «Эко-Алматы», было проверено почти 5500 авто. На владельцев машин, превысивших содержание вредных веществ в выхлопных газах, составили протоколы. Золото подорожало. За последнюю неделю ее стоимость в Казахстане выросла больше на 3000. По данным Национального банка, сегодня грамм золота превышает 68 тысяч тенге. Шубат детям будут подавать в Жаноузене. Это первый в стране проект по включению национального напитка в рацион школьников. Пить шубат смогут в сентябре ученики 25 школ города. Казахстанская анимация получила специальный приз жюри на профильном международном фестивале в США. Проект «Кулинке» творческого объединения «Казах-анимация» отметили за необычный взгляд и творческое мастерство в категории «Хоррор-анимация». Жюри выделило авторский стиль и оригинальную визуальную эстетику авторов. В основной программе фестиваля «Казах-анимация» также показала еще две работы «Фолк-хоррор» и «Драму». Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 459 тенге 2 тиена, евро 536.27, российский рубль 5 тенге 45 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане дождь, ночью 14, днем 24 градуса. В Алматы без осадков, ночью 17, днем 32. В Петропавловске, Кустанае 18, в Кокшетау 21, в Актюбе, Уральске 24, в Павлодаре, Жезказгане 26, в Усть-Каменогорске, Актау, Караганде, Атырау-Семии 28, в Талдыкорганье, Кунаеве, Таразе 33, а в Кызылорде, Шымкенте и Туркестане 35 градусов. Саули Лаик, служба новостей «Казах радиолары».

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом.
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: Ваян Сайдалина, здравствуйте. 8 триллионов тенге на поддержку бизнеса ежегодно будет направлять холдинг «Байтерек». Премьер-министр Олжасбек Тенов провел заседание Совета директоров холдинга, в ходе которого рассмотрен ряд ключевых вопросов деятельности. Одним из ключевых ориентиров остается масштабное финансирование реального сектора экономики. Холдинг планирует сохранять ежегодный объем финансирования предпринимательского блока. При этом финансовая модель предусматривает постепенное снижение зависимости от бюджетных источников. Начиная с 2029 года планируется поэтапное замещение бюджетного фондирования за счет расширения рыночных источников финансирования. Все 5 партий Казахстана, прошедших в Курултае, определились со своими депутатами. По мнению политолога Талгата Калиева, новый состав парламента стал заметно моложе, профессиональнее и разнообразнее, передает Казинформ. По мнению эксперта, средний возраст депутатов нового состава Курултая можно оценить примерно 40 с небольшим лет. При этом, как отметил Калиев, новый Курултай выглядит достаточно разнообразным с точки зрения профессионального опыта. В числе депутатов есть и журналисты, медийщики, правозащитники и юристы. Звоните на 102 или 111. В преддверии 1 сентября МВД обратилась ко всем родителям и педагогам. В ведомстве заверили, что все школы обследованы на предмет обеспечения безопасности дорожного движения. Также проверены автобусы, предназначенные для перевозки детей. По выявленным недостаткам выданы предписания. Они будут устранены до начала учебного года. Разговаривайте с детьми чаще. Знайте, где находится ваш ребенок, с кем он общается и чем интересуется, отметили в МВД. В Казахстане продолжают расти цены на мясо. В июле они оказались почти на 16% выше, чем годом ранее. Заметнее подорожала баранина сразу на 28%. Потребление мяса и мясопродуктов населением при этом остается стабильным. По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале этого года на одного казахстанца пришлось в среднем 20 килограмм мяса и мясопродуктов. Среди отдельных видов мяса наибольшие объемы потребления приходится на говядину. Один житель страны потребил в среднем 6 килограмм такого мяса, столько же, сколько в аналогичном периоде 2021 года. Жители Астаны приговорили к 7 годам лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере. Он получил от своей жертвы более 17,5 миллионов тенге. Как сообщили в прокуратуре, мужчина использовал сведения о личной жизни потерпевшего, угрожал их распространением и требовал деньги. Жилищную аферу на 186 миллионов тенге раскрыли в Восточно-Казахстанской области. По данным полиции, обвиняемый обещал помочь приобрести квартиры по государственной программе, а для убедительности показывал клиентам арендованное жилье. В полицию обратились 25 жителей региона. Все они рассчитывали приобрести квартиры по выгодной цене с помощью подозреваемого. Схема действовала с ноября 2024 года по апрель текущего. Новый центр для лечения тяжелых травм открылся в Алматы на базе городской клинической больницы номер 4. Сейчас он называется как региональный центр травматологии и ортопедии. Пациенты с тяжелыми травмами смогут получить здесь помощь по полному циклу от экстренного приема и сложных операций до реабилитации. Создание центра позволит повысить эффективность и слаженность работы травматологических служб Алматы и Алматинской области, отмечают медики. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 459 тенге 2 тиена, евро 536 тенге 27 тиен, российский рубль 5 тенге 45 тиен. А теперь о погоде на завтра. 28 августа. По данным компании «Казгидромет», в Астане дождь, ночью 14, днем 24 градуса. В Алматы день пройдет без осадков, ночью 17, днем 32. Петропавловске, Костанае 18, Кокшетау 21, в Актобе, Уральске 24, в Павлодаре, Шисказгане 26. В Усть-Каменогорске, Актау, Караганде, Атырау, Семей 28, Талдыкургане, Конае, Витаразе 33, в Кызылорде, Шымкенте и в Туркестане 35 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радио.
5: Чистая кружка. Окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан. Светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
7: Жарнама. Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
8: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом.
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне «Чарити» от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Добрый день. ЦИК сегодня зарегистрировал 145 депутатов Курултая. В заседании Центра избиркома приняли участие все избранные депутаты. Председатель ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что полномочия депутатов начались с момента регистрации. Депутатский мандат – это результат доверия, выбора народа, а статус депутата Курултая возлагает на каждого депутата большую ответственность перед страной и народом, отметил Нурлан Абдиров. В завершении заседания председатель ЦИК вручил депутатам Курултая удостоверение и нагрудные знаки. И напомню, что завтра в Астане пройдет первая сессия Курултая первого созыва. Соответствующий указ накануне подписал глава государства. Качество бензина проверят в нескольких регионах Казахстана. Как сообщили в Министерстве торговли и интеграции, причиной к проведению таких проверок послужили массовые жалобы от граждан. Исследование будет проводиться по всей цепочке от завода до АЗС. Это позволит оценить качество топлива не только на этапе производства, но и непосредственно на последующих этапах его обращения до реализации потребителю. Проведены контрольные закупки на 17 АЗС. Результаты исследования ожидаются в течение одной недели. Женщинам-курьерам, оказавшихся в сложной или же кризисной жизненной ситуации, будут оказывать помощь. В рамках пилотного проекта они смогут получить юридическую, психологическую и гуманитарную помощь. Главная задача этого проекта – обеспечить участницам доступ к необходимой поддержке и профильным услугам с учетом конкретных обстоятельств каждой семьи. Проект носит пилотный характер. Почти 40 тысяч очередников получили жилье при поддержке от Басыбанка с начала этого года. В числе основных инструментов – государственные программы 2-10-20, 5-10-20 и Наурыз. Кроме того, казахстанцы, которые много лет состояли на учете нуждающихся в жилье, приобретали квартиры и дома в рамках региональных молодежных программ «Аскери Баспана», «Наурыз Жумыскер», «Зеленые ипотеки» и «ЖАС от Басы». С начала прошлого года банк распределил более 15 тысяч арендных квартир особо нуждающимся гражданам. В результате еще 1000 семей получили возможность жить в собственном городе в комфортных и безопасных условиях без необходимости сразу приобретать жилье в кредит. За последние 5 лет в ходе боевых действий во всем мире погибло больше людей, чем за предыдущие 25 лет. Об этом напомнил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, представляя в Генеральной Ассамблее доклад о будущем миротворчества. Глава организации подчеркнул, что сама природа конфликтов стремительно меняется. Все активнее применяются дроны, обсуждаются возможности использования летательного автономного оружия на базе искусственного интеллекта, растет угроза применения ядерного оружия. При этом всеобъемлющие мирные соглашения заключаются все реже и реже. Чтобы вернуть миротворчеству эффективность, генсек призвал международное сообщество произвести масштабный перезапуск всей системы и адаптировать их к новым реалиям. Причиной разрушительного наводнения в районе Расува на границе Непала с Китаем могло стать обрушение ледника. Спутниковые снимки показали, что вдоль реки Лхэнде произошло обрушение льда и горных пород, перекрывшее русло. В месте перекрытия образовался временный водоем, который впоследствии прорвало, в результате чего вода с большой скоростью устремилась вниз по течению. По словам специалистов, разрушительную силу наводнения усилило большое количество горных пород, льда и грязи в воде. Напомним, число погибших достигло 95, почти 1000 человек считаются пропавшими без вести. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 462 тенге 30 тен, евро 536 тенге 27 тен, российский рубль 5 тенге 45 тен. А теперь о погоде на завтра. 28 августа, по данным Казгидромета, в Астане дождь, ночью 14, днем 24 градуса, в Алматы без осадков, ночью 17, днем 32. Петропавловске, Костанае 18, Кукшетау 21, в Актобе, Уральске 24, Павлодаре, Жезказгане 26, Вискомногорске, Актау, Караганде, Атырау, Семей 28, Талдыкургане, Конае, Витаразе 33, в Кызылорде, Шымкенте и в Туркестане 35 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
5: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Вниманию населения, предприятий, организаций, крестьянских хозяйств. Предупреждение. АО «Казтрансойл» предупреждает, что на территории Кызылординской области проложены магистральные нефтепроводы «Кумколь-Каракоин», «Павлодар-Шымкент», кабельные линии связи «ВОЛС», которые отмечены километровыми столбиками и предупредительными знаками. Согласно закону РК о магистральном трубопроводе и правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан, устанавливаются следующие охранные зоны. Первое. Вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего нефть в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. На землях сельскохозяйственного назначения охранная зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. Второе. Вдоль трасс многониточных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов на расстояниях, предусмотренных под пунктом 1. Третье. Вдоль подводных переходов в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны. Четвертое. Вокруг земляных амбаров для аварийного выпуска продукции в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 50 метров во все стороны. Пятое. Вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов в виде земельного участка, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны. Шестое. Подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля или от крайних проводов воздушных линий на расстоянии не менее чем на 2 метра с каждой стороны. В соответствии с СП РК 3.05-101-2013 магистральные трубопроводы устанавливаются пределы минимальных расстояний 150 метров. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу в пределах минимальных расстояний, установленных сводом правил. В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается: первое. Устройство переездов, грунтовых дорог и иных временных или постоянных транспортных пересечений трассы магистрального трубопровода и его охранной зоны без согласования с АО «Казтрансойл», места их размещения, порядка строительства, обустройства и использования. Второе. Садоводство и лесоразведение, а также выполнение любых несогласованных с АО «Казтрансойл» работ, кроме комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с пахотной глубиной не более 35 сантиметров. Третье. Рекультивация дорог, обустроенных АО «Казтрансойл», предназначенных для обслуживания магистрального трубопровода и обеспечивания его физической защиты, а также воспрепятствование движению работников, выполняющих противопожарные и охранные функции на магистральном трубопроводе по этим дорогам, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. Четвертое. Возведение любых построек и сооружений. Пятое. Организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и механизмов. Шестое. Производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем. Седьмое. Производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ, планировка грунта без согласования с АО «Казтрансойл». Восьмое. Производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, кроме почвенных образцов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных строительными нормами и правилами. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном порядке. По всем вопросам, касающимся вышесказанного, следует обращаться по адресу: Жезказганское нефтепроводное управление, город Жезказган, район старого аэропорта. Телефон 871-72-55-52-55, 871-02-770-255, 871-02-770-241.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Әзі бар саналықтың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл. Қазақ радиосында

0: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңілашар.